0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
1: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Авторадио.

0: Реклама. 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
5: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б.
4: Телефон 522-331.
6: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
7: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
8: Акция действует до конца мая.

0: Реклама. Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем за...

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

погода. Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
9: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
3: ОГРН 102-350-089-21-40.
1: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
8: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
1: Реклама на «Авторадио».

0: Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Реклама. Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио». Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи.

0: ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Бензитал. Бензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Бензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».
8: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
9: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.

0: Реклама. Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Лидия как лед, а Лиля как лилия.
5: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России изменились правила списания денег за подписки. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В закон о защите прав потребителей внесли изменения, которые запрещают использовать старые платежные данные для автоматических списаний, если пользователь ранее отказался от их применения. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документооборота и другие сервисы с платной подпиской. Компании обязаны принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде. В ведомстве подчеркнули, что пользователь имеет право отменить подписку в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств. Если после отказа сервис продолжит списывать деньги, компания должна будет вернуть средства в полном объеме. Исключение составит только оплата за период фактического использования услуги.
3: Про визиты.
2: МИД КНР официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Это станет первой поездкой действующего президента США в Китай с 2017 года. Наравне с этим Дональд Трамп резко раскритиковал ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав позицию Тегерана абсолютно неприемлемой. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что мнение американского президента не имеет значения для переговорной группы республики. При этом еще несколько дней назад Трамп говорил о хороших переговорах и допускал возможность заключения сделки. По данным агентства Рейтер, США ожидали от Ирана более серьезных уступок по вопросам ядерной программы и ситуации вокруг Ормузского пролива. Американская сторона настаивает на более широком соглашении, которое затронет не только прекращение конфликта, но и ограничения для иранской ядерной инфраструктуры.
3: Про работу.
2: Число самозанятых в России к концу этого года может вырасти до 18 миллионов человек, а к 28-му до 23 миллионов. Такой прогноз дали эксперты. По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году количество самозанятых уже превысило 15,5 миллионов человек, увеличившись почти на 27%. Эксперты связывают рост с тем, что компании все чаще переходят на сотрудничество по гражданско-правовым договорам вместо оформления сотрудников в штат. Это позволяет бизнесу значительно сокращать расходы, в том числе за счет отсутствия страховых взносов. По оценкам Superjob, в начале 2026 года самозанятыми работала уже каждая пятая российская компания.
3: Про рекомендации.
2: Росстандарт.

Держим курс с вами на самое танцевальное, яркое, неповторимое шоу, которое состоится летом 4 июля на ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Там точно будут все 50 артистов. Главные звезды споют свои главные хиты. Дальше больше. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия, Галибри Мавик, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Используйте промокод «Май». Это скидка 10% на билеты. Действует она с 1 по 11 мая включительно на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Присоединяйтесь скорее к нам, мы вам будем очень рады, вот честно. А в студии с этого момента Ирина Лагутина. Всем желаю отличнейшего настроения. Впереди, как всегда, только хиты, так что делайте громче ваши приемники.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
3: 0 плюс.
4: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
7: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
8: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

0: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
4: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
8: 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Авторадио.

Ох, все мы будем сегодня с вами улыбаться, это обязательно. А еще радоваться и много танцевать. У нас на Авторадио большая премьера. Теперь каждый вечер выходного дня будет звучать еще громче на Авторадио. Потому как большая дискотека врывается в эфир сегодня ровно в 18.00. Включаем ваши приемники на всю. Для вас крутой микс ваших любимых хитов, драйв, энергия, эмоции. Одним словом, готовимся к большой дискотеке Авторадио, которая состоится 4 июля на ВТБ-арена. Танцуем, подпеваем, а кто еще не успел, покупаем билеты на Авторадио.ру. Присоединяйтесь к нам скорее, будет энергично и музыкально на все 100%. В студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

0: многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Супер новости!
4: Теплицы в профиль центре по себестоимости.
3: Успей купить теплицу до конца месяца. 54, 54, 54.

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Европа ввела ограничения на загранпаспорта россиян. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Граждане России со старыми загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия, больше не смогут попасть в 7 европейских стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юристов. Полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, и дети в возрасте до 15 лет.
3: Про здоровье.
2: По разным данным, до 80% населения России знакомы с синдромом сухого глаза. Появляется сухость, ощущение песка, жжение, желание закрыть или потереть глаза. Такой же эффект бывает при вождении, говорят специалисты. Массовый характер проблемы с синдромом сухого глаза приобрела среди офисных работников. Все чаще люди обращаются к офтальмологам с жалобами на неприятные ощущения и дискомфорт в глазах. В чем причина такого заболевания? Авторадио рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор и доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
4: Первые симптомы заключаются в том, что появляется, например, такое плавающее зрение, усталость к вечеру, боль, иногда это светобоязнь, могут краснеть белки глаз. Это связано с цифровым образом жизни, с сухим воздухом, с нарушениями мейбомиевых желез, это железы, которые выделяют секрет, стабилизирующий слезную пленку. Прежде всего у офисных сотрудников и у людей возрастной категории 40+. Пациентам, у которых есть системные заболевания, аутоиммунные, эндокринные, или, например, те, которые принимают гормональные препараты, препараты неврологического характера, снотворные. Все эти пациенты подвержены таким проблемам.
2: Эксперт также рассказала, что необходимо делать, чтобы не развивался синдром сухого глаза.
4: Такое известное правило 20-20-20, когда мы каждые 20 минут смотрим 20 секунд на расстоянии 6 метров. И в это время желательно полноценно моргнуть, там 5-6 раз, для того, чтобы увлажнить глазную поверхность. И важна гигиена век. Один раз в день желательно даже здоровым людям делать теплые компрессы 5-10 минут и легкий массаж края века по направлению к ресницам, микропаузы делать в работе. 5 минут посмотреть вдаль для того, чтобы расслабить мышцу внутри глаза.
2: Эксперты подчеркивают, что при появлении дискомфортного ощущения в глазах необходимо обратиться к врачу.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, исполнять «Катюшу» вместе с Авторадио в День Победы уже наша добрая и по-настоящему народная традиция. 9 мая в прямом эфире снова состоялась наша масштабная акция «Страна поет Катюшу». Мы продолжаем получать ваши невероятно искренние, теплые и душевные видео. Если вы пели «Катюшу» вместе с нами и сохранили этот момент на смартфоне, обязательно отправляйте запись. Напоминаем, прислать свое видео можно сегодня до конца дня по ссылке в закрепленном посте в канале Авторадио в мессенджере «Макс». Лучшие кадры станут частью большого фильма «Страна

Само собой, друзья, это стало уже доброй традицией. В День Победы петь «Катюшу» всей страной вместе с Авторадио. Вот и два дня назад, 9 мая, в прямом эфире Авторадио с вашей невероятной поддержкой вновь прошла акция «Страна поет Катюшу». Мы получили просто фантастический какой-то отклик и благодарны всем и каждому за видео, которые вы продолжаете присылать нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс» по ссылке в закрепленном посте. Напомню, их мы принимаем до 11 мая включительно, поэтому если в День Победы вы пели «Катюшу» вместе с нами, сняли это все на ваш мобильный телефон, делитесь, пожалуйста, видео. Самые яркие ролики обязательно станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидит миллионы зрителей по всему миру. С праздником, с Днем Великой Победы. И еще раз огромное спасибо каждому за участие. Мы точно можем с вами творить настоящие чудеса. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
2: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
3: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, Железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
4: Акция действует до конца мая.
5: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарный двери. Открывайте с любовью.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
7: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
8: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
9: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
1: Реклама на Авторадио.
0: 70-72-82.
11: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
12: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Тук-тук. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 6937.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
13: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
14: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
13: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
14: Каких 5000?
13: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
15: 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
17: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
16: Нет, я готов.
17: Это хорошо. Становись в очередь.
18: Литвяк. Уже в кино. 16+. Авторадио.

0: слышишь.
1: Лети, слышишь, скорее на сайт Авторадио.ру, где можно приобрести лучшие билеты на главное танцевальное шоу. Большая дискотека Авторадио. Невероятную атмосферу драйва и позитива гарантируем мы вам 4 июля на ВТБ-арена Центральный стадион «Динамо». Будут все 50 артистов. Главные звезды споют свои главные хиты, а это Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. Промокод «Май» дарим вам на скидку в 10% при покупке билетов. Действует с 1 по 11 мая. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. А у микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам на первое автомобильное радио страны. Мы вам очень рады.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
3: ОГРН 102-350-089-21-40.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
10: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: поколения, потерявшиеся в интернетиках.
1: Ты мега-мегабайт, ты красоты, ты гига-гигабайт.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Скоро артиста Басту посадят в жюри шоу «Соль. Легенда», чтобы он проверил поп-звезд на рок-пригодность. «Колесо сансары» закрутится 15 мая на РАН-ТВ.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России появился день тишины при приеме в вузы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Приемная кампания в российские вузы в этом году пройдет с новым правилом. Впервые будет введен так называемый «день тишины». Об этом рассказал замглавы Миноборнауки Андрей Мельчук. В этот день абитуриенты не смогут подавать документы, отзывать заявления или менять согласие на зачисление. По словам Мельчука, такая мера сделает процесс поступления более прозрачным и предсказуемым для всех участников. Как отметил представитель ведомства, отсутствие изменений в последний момент позволит выпускникам спокойнее оценивать свои шансы и планировать дальнейшие действия, а приемным комиссиям организовано завершать процедуру зачисления. Кроме того, в системе поступления появится единый канал подачи документов через госуслуги. В министерстве считают, что это поможет сделать процесс более удобным и снизить количество ошибок при оформлении заявлений.
0: Про заявление.
2: Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков за счет введения искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости. По его словам, одна из разработок уже активно внедряется. Она позволяет очень быстро проанализировать электронную историю болезни и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения и скорой помощи, отметил Мурашко. Также руководитель Минздрава анонсировал введение других разработок, которые позволят сократить срок обработки некоторых данных.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, связанную с якобы заменой ключей от домофона. Об этом РИА Новости рассказала куратор платформы «Мышеловка» Алла Храпунова. Злоумышленники звонят жильцам и представляются сотрудниками управляющей компании или службы обслуживания домофонов. Они сообщают о якобы проводимой замене оборудования и предлагают оформить новые ключи. Для этого мошенники просят подтвердить данные или назвать код из СМС. После его получения они рассылают поддельное уведомление о взломе аккаунта на госуслугах с призывом срочно связаться с горячей линией. Испуганная жертва перезванивает по указанному номеру и попадает в мошеннический колл-центр. Храпунова предупредила, что далее начинается наиболее опасный этап давления, который может привести к потере денег или недвижимости.
0: Про столицу.
2: В Москве сегодня ожидается облачная погода с кратковременными дождями и температурой до плюс 14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в течение дня сохранится облачность с прояснениями. Местами, возможно, небольшие дожди. Ветер будет восточный, юго-восточный со скоростью до 8 метров в секунду. Уже завтра воздух прогреется до плюс 19, что соответствует климатической норме мая. Ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. До конца недели в Москве установится комфортное весеннее тепло около плюс 20. Также возможны кратковременные ливни и грозы. К следующим же выходным синоптики прогнозируют приход жарких воздушных масс из Средней Азии. Ночью температура будет держаться на уровне плюс 10, плюс 15 градусов, а днем воздух может прогреться до плюс 28. Официальный курс доллара на праздничные выходные и вторник, по данным Центробанка, 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Это лето точно будет нашим. Большая дискотека Авторадио впереди. 4 июля, ВТБ-арена. Зажигать будем вместе с Владимиром Пресняковым. А еще Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Лучшие места занимайте уже сейчас. Промокод МАЙ вам на скидку 10% на билеты. Действует он по 11 мая включительно. Все подробности на Авторадио.ру, категория 12+. Скорее присоединяйтесь к нам. В студии Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
7: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
8: Акция действует до конца мая.

0: Эко Санлайт. Золотое кольцо 585 пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Санлайт. Санлайт. Идеальный подарок. 16+.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: На край света за мечтой.
9: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
10: Мы согласны.
8: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. В кино с 14 мая. 0+.
11: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
12: Нет.
11: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Авторадио.

0: доброй традицией уже стало в День Победы петь Катюшу всей страной вместе с Авторадио. 9 мая мы это сделали. В прямом эфире Авторадио вновь прошла акция «Страна поет Катюшу». Невероятный отклик от вас. Благодарны каждому слушателю за видео, которое вы до сих пор присылаете в официальный канал Авторадио в Макс по ссылке в закрепленном посте. Их мы принимаем до 11 мая включительно, поэтому если в День Победы вы пели Катюшу, сняли это на мобильный телефон, делитесь видео с нами. Самые яркие роли станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», которую видят миллионы зрителей по всему миру. С праздником еще раз, с Днем Великой Победы. Спасибо огромное за участие. В студии Ирина Ракутина.
1: С тобою рассветы тебя уносят вместе с

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие.
0: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шихонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
3: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
9: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
13: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
14: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
15: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепреконцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда». 15 мая на РЕН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России выросло число убыточных банков. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в два раза по итогам первых двух месяцев 2026 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В январе-феврале 60 банков столкнулись с трудностями. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Негативные тенденции эксперты во многом объясняют накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, которая снизила кредитование и привела к повышению ставок по депозитам. Ранее в финансовом маркетплейсе «Финуслуги» сообщили, что в апреле топ-20 крупнейших банков России снизили среднюю максимальную ставку по накопленному вкладу до 14,5%.
3: Про заявление.
2: Риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Однако, по его словам, необходимо направить международные усилия на обеспечение безопасности всех, в том числе пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius, где произошла вспышка вируса. Гутерреш также выразил поддержку правительствам всех стран, которые работают над контролем за вспышкой. О ситуации, напомним, стало известно 3 мая. На лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали 3 человека. В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус не опасен для россиян.
3: Про Америку.
2: Масштабный ландшафтный пожар охватил почти 5000 акров в Южной Флориде. Площадь пожара составила более 19 квадратных километров. Локализовать возгорание пока не удается, пламя быстро распространяется. Пожарные дежурят по периметру жилых районов, чтобы отслеживать ситуацию. По словам представителей полиции, густой дым идет с охваченных огнем территории в природном парке Эверглейдс в сторону ближайших населенных пунктов. Жители расположенных поблизости городов жалуются на задымление, неприятный запах и ухудшение видимости. Эвакуацию пока не объявляли, пострадавших нет.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие артисты. Дарить драйв и настроение на главном танцполе этого лета будут 50 артистов. Успейте занять свое место, чтобы «Большая дискотека Авторадио» стала для вас одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже при покупке на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру по промокоду май с 1 по 11 мая можно получить 10% скидку. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Авторадио. Номер один.

0: еще вы можете нарисовать и рассказать подробно в самых ярких красках о своей мечте, которую Авторадио обязательно исполнит уже в следующем суперфинале 4 июня. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и внимательно слушайте эфир. Сейчас будем играть с вами на деньги, а позже обязательно исполним вашу мечту, даже самую невероятную.
1: На Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Играем с вами на деньги, исполняем ваши мечты. Все это 13-й счастливый сезон. Супер игры, много денег на Авторадио. Итак, 5 миллионов рублей. Не 5 ваших заветных желаний, это наш призовой фонд. Одну мечту мы уже исполнили. 1 миллион мы уже раздали. И на подходе следующий суперфинал, когда мы кого-то сделаем счастливым. А именно 4 июня. День самый важный для вас. Это наш суперфинал. Любую мечту исполним обязательно. Правила простые. Абсолютно каждый из вас может их выполнить. Надо лишь зайти на сайт Авторадио, рассказать о своем желании, даже самом каком-то невероятном. Здесь вот вообще стесняться не нужно. Квартиры там, машины, съемки в кино, все что угодно. Для Авторадио нет ничего невозможного. Устанавливайте наш гимн в своем мобильном. Если же вы давно с нами и гимн звучит, просто найдите свой номер телефона среди игроков и расскажите же нам о своем желании. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты обязательно. А пока у нас... игра на деньги. И в банке у нас 11 тысяч рублей. Давайте мы остановим рулетку. Ага, остановили. И есть у нас игрок. 8452. Номер телефона заканчивается именно на эти цифры. Зовут Рамиль. Республика Татарстан. И следующее, значит, у нас желание. Мечтает купить дом маме. Заботливый слушатель. Пример для многих. Давайте мы с вами будем звонить. Ну, как всегда, вход в игру — это гимн Авторадио. Разговор приятный обязательно о мечте, о том, какой прекрасный дом. Ну вот, гимн Авторадио. 3000 рублей уже есть. Тогда разговор. Рамиль.
2: Абонент сейчас не может...
0: Ну как так? Ну так хорошо же было-то. План-то был поговорить. Но ничего страшного. В любом случае, наш слушатель...

0: Получает гарантированный приз, это 3000 рублей. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть итого совсем скоро 6000 рублей поступят на карту Озонбанка нашего игрока. Главное при этом, номер остается в игре. И мечта, и дом может уже сбыться 4 июня. Обязательно. Что мне еще хочется напомнить? Напомню, что шанс на мечту дополнительно удваивает наш партнер Озонбанк. И в конце года состоится специальный суперфинал, где он исполнит дополнительную мечту, рассказать о которой можно мечта-бот на нашем сайте. Всем я желаю удачи. Двигаемся с вами дальше обязательно. С этого момента в банке у нас с вами 13000 рублей. Давайте мы запустим рулетку. И уже в следующем игровом эпизоде. Мы запустим с вами рулетку, и в следующем уже игровом эпизоде в обязательном порядке у нас будет звучать... Подождите, сейчас мы запустим. Да, все, мы это сделали, запустили мы с вами рулетку, и у нас с вами будет следующий игровой эпизод совсем скоро. Поэтому слушайте Авторадио в обязательном порядке, очень громко.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Реклама.
4: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Ипо Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
7: Успех.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
10: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM. Это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
13: Жук на картофеле есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
15: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, таком я не слышал.
17: И почему ты выбрал воздух?
18: Я хотел летать.
17: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
19: Литвяк. Уже в кино. 16+.
20: Авторадио.

чтобы одиноко не было, делайте ваши приемники громче сегодня вечером в 18:00. У нас на Авторадио большая премьера. Теперь каждый вечер выходного дня самый яркий и музыкальный. Мы же все помним, что 4 июля в Москве на ВТБ-арене состоится грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Мы же все помним, что 50 главных звезд страны споют там для вас свои главные хиты. Так вот, всех, кто уже купил билеты на главный танцпол лета, и всех, кто собирается их приобрести, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече на ВТБ-арене. Включайте в 18:00 Авторадио на максимальную громкость и наслаждайтесь. Большая дискотека Авторадио, крутой микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и позитив гарантируем. Танцуем, подпеваем и не забываем о главном. Ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте Авторадио.ру. Присоединяйтесь к нам вечером, присоединяйтесь к нам 4 июля и добро пожаловать на первое автомобильное радио в студии Ирина Лагутина.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автолюбители и путешественники, на АЗС «Ювел» топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел», Клубова 53.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
5: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б.
4: Телефон 522-331.
6: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Великобритания ввела новые санкции против России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Согласно сообщению, в перечень добавлено 85 новых лиц, попадающих под санкции в отношении России. В частности, в список вошли министр спорта и туризма Донецкой Народной Республики Максим Швец, уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и другие. Кроме того, в перечне значится Институт развития интернета и несколько организаций, расположенных в Крыму. Среди них Севастопольский государственный университет, детский оздоровительный пансионат «Россия» и другие. Ранее, 5 мая, Великобритания расширила санкционный список еще на 18 позиций. В перечень вошли компании и физические лица из России, Белоруссии и Франции.
0: Про заявление.
2: Европа должна возобновить диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стуб в беседе с итальянскими СМИ. По словам политика, лидеры Европы активно обсуждают кандидата на их представителя в переговорах с Россией, но пока окончательного решения нет. Он также подчеркнул, что если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам Европейского Союза, то ЕС придется проявить самостоятельность и наладить прямые контакты с Москвой.
0: Про пожары.
2: В Чернобыльской зоне отчуждения локализовали крупный лесной пожар. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на Минэнерго Украины. В министерстве заявили, что в зоне не зафиксировали превышений контрольных уровней гамма-излучений. Уровень радиационного фонда не превышен. О пожаре стало известно 8 мая. Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространился по территории. К тушению было привлечено более 300 спасателей.
0: Про туризм.
2: Россия обсуждает введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. По данным ведомства, на апрель этого года россияне могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда, то есть с электронной визой или оформлением визы по прибытии. В министерстве отметили, что переговоры по новым безвизовым направлениям находятся в активной стадии, и соответствующие соглашения могут вступить в силу уже в ближайшее время. Кроме того, с сегодняшнего дня начинает действовать соглашение о безвизовом режиме между Россией и Саудовской Аравией. Теперь граждане обеих стран могут находиться на территории друг друга без визы до 90 дней в течение года. Новые правила распространяются на туристические, деловые и частные поездки. При этом для паломничества на хадж по-прежнему потребуется оформление визы.
0: Про пенсии.
2: Средний размер пенсии в России в апреле этого года составил 25 397 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2000 рублей. По данным Росстата, за последние же 10 лет средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 он составлял около 12,5 тысяч рублей, то к марту 26-го чуть более 25. Курс доллара на праздничные выходные вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

точно не сможете без нас. 4 июля на ВТБ-арена встречаемся полным составом. На самой большой, главной дискотеке Авторадио, где главные звезды обязательно споют все свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, Галибри и Мави, группа Агата Кристи, Юлианна Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. 50 артистов, 30 тысяч счастливых зрителей соединятся в одном ритме танца. Еще можно успеть воспользоваться промокодом «Май» на скидку 10% при покупке билетов. Действует он с 1 по 11 мая включительно. Билеты на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Выбирайте лучшие места по приятной цене заранее. Готовьте праздничный наряд, удобный такой, красивый. Будем зажигать обязательно все вместе. В студии по-прежнему Ирина Лагутина. Отличного желаю вам настроения, легкого и прекрасного выходного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Урожай, все в профи-центре. Покупайте плесы, грядки, парники. И цены тут невелики. Звони 54-54-54.
7: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
10: Акция действует до конца мая.
11: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
12: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
13: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136. Цокольный этаж.
14: Да... Биткоин надо было брать в 2012.
15: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
16: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
12: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
13: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
12: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
13: Каких 5000?
12: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
14: Росбанкрот.
15: 8-800-350-16-16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движения. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
18: Категория 16+.
19: Авторадио.

ваше имя точно может прозвучать в прямом эфире Авторадио уже в следующем часе. Будем поздравлять и передавать приветы на всю страну. Присоединяйтесь скорее к нам. Единый номер для ваших сообщений +7 915 459 2020. Всевозможные нежности и добрые слова ждем от вас. И я, Ирина Лагузина, все обязательно зачитаю в прямом эфире на Авторадио. Не стесняйтесь, пишите.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
2: ОГРН 102-350-089-2140.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
6: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».
16: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
17: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: На край света за мечтой.
5: Так попросите у дракона мечту.
6: Гениально!
7: Мы отправляемся на Байкал!
4: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. Кино с 14 мая. 0+.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Иране озвучили требования к США для урегулирования конфликта. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В рамках мирного плана Тегеран озвучил 2 требования к Соединенным Штатам Америки. Представитель МИД Ирана уточнил, что речь идет о разморозке активов и обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе. Слова представителя МИД Ирана приводит ТАСС. По его словам, Иран сожалеет, что по вопросу регулирования конфликта среди американского руководства преобладает точка зрения, навязанная Израилем. Напомню, что ранее Дональд Трамп прокомментировал мирный план, предложенный Ираном. Он назвал предложение Тегерана неприемлемыми.
3: Про штрафы.
2: Штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами, иногда приходят без фотографии. Это может быть связано как с техническим сбоем, так и с действиями мошенников. При этом закон требует, чтобы к таким постановлениям прилагались подтверждающие снимки. Специалисты советуют в первую очередь проверить информацию через госуслуги или другие официальные сервисы. Подробнее о том, как действовать в такой ситуации, Авторадио рассказал автоюрист Лев Воропаев.
4: Если штраф пришел без фотографии, то необходимо как минимум зайти на госуслуги и проверить, действительно ли у вас этот штраф числится на вас. Либо в другом приложении, где человек проверяет наличие штрафа на его имя, должен проверить, не мошенники ли выслали ему квитанцию о этом штрафе. Если наличие этого штрафа подтверждено, например, на госуслугах, там же можно и проверить наличие фотографий. Если там нету фотографий, то это, в принципе, хороший шанс на то, чтобы оспорить штраф, то есть чтобы его отменили. Для этого подаете жалобу в суд, и если госавтоинспекция не представила в суд по вашей жалобе фотографии либо видео вашего нарушения, то это основание для отмены этого постановления о штрафе, если этот штраф вынесен с помощью камеры автоматической фото-видеофиксации.
2: Эксперт также подчеркнул, что оплачивать штраф до проверки не стоит, однако игнорировать постановление тоже нельзя. Если штраф действительно числится за водителем, вопрос не решать, материалы могут передать судебным приставам для принудительного взыскания. При этом оспорить штраф без фотографии можно в течение 10 дней после получения постановления.
3: Про мошенников.
2: В период дачного сезона мошенники стали чаще обманывать россиян, которые ищут загородные дома для аренды на лето. По данным правоохранителей, в интернете все чаще появляются объявления с идеальными дачами, привлекательными фотографиями, удобным расположением и подозрительно низкой ценой. При этом потенциальных арендаторов нередко торопят с решением и требуют внести предоплату за бронирование. В полиции отмечают, что во многих случаях таких домов не существует, а снимки оказываются украденными с других сайтов. После перевода денег мошенники перестают выходить на связь, блокируют жертву в мессенджерах и удаляют объявления. Киберполиция советует не отправлять предоплату до личного осмотра объекта. Если приехать самостоятельно невозможно, рекомендуется попросить знакомых проверить дом на месте. Кроме того, специалисты рекомендуют проверять фотографии и номера телефонов через поисковые системы. Нередко такие данные уже фигурировали в других мошеннических схемах. Официальный курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Смысл есть всегда, особенно передать привет любимым и близким в прямом эфире Авторадио. Ближайший час и будем этим заниматься. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. И я, Ирина Лагутина, все зачитаю. Итак, Настя Рахли передает большой привет своим родителям Ане и Александру. Они едут кататься на велосипедах сейчас. Далее Марлен пишет. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моим родителям Нурлыбек и Альбине. Они сейчас едут из Ковундыка в Оренбург. Удачной и легкой дороги вам желает Авторадио. И еще от Галины сообщение. Также находятся они в пути. Здравствуйте, едем домой с дачи. Отдохнули хорошо, ели шашлыки, парились в баньке, но нужно возвращаться к работе и школе. Очень ждем теплой погоды. Большой привет семье Пешковых. Ну что же, отправили мы с вами привет. И еще привет летит самой красивой девушке в мире, Алине Романенко. Люблю тебя, крошка, твой Артем.

Ваши приветы и поздравления в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Продолжаем поздравлять ваших родных и близких. И вот, пожалуйста, Дмитрия Валерьевича с юбилеем поздравляют супруга Нелла, дети Алексей, Артем и Даня, а также все друзья, коллеги и близкие люди. Дмитрий Валерьевич, пусть сил у тебя будет больше, чем у трех богатырей вместе взятых. Здоровье и радость переполняют тебя, словно вагон метро на Щелковской в час пика. Так точно бывает. Удачи пусть преследует тебя, словно волк. Зайцев, ну погоди, наслаждайся этой жизнью, ведь она у тебя только начинается. Дмитрий Валерьевич, вас Авторадио с днем рождения поздравляет. Вы счастливый человек, у вас прекрасная семья, все вас любят. Пусть исполняются самые невероятные ваши мечты. С днем рождения!

далее идем. Передайте, пожалуйста, привет Бучельникову Дмитрию в город Краснодар от Светланы. Он на работе. Ему будет очень приятно услышать мой привет. Дмитрий, все для вас. И еще привет ООО «Хозмир» в Краснодар всем, кто работает. Хорошего настроения. Ну что же, есть еще у нас с вами время для ваших приветов. +7 915 459 2020. Пишите.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Супер новости!
2: Теплицы в профиль центре по себестоимости.
1: Успей купить теплицу до конца месяца.
2: 54-54-54.
3: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
4: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
5: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
6: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4, цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
9: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

самым-самым близким и родным мы передаем приветы в прямом эфире Авторадио. Телефон для ваших сообщений +7 915 459 2020. Продолжаем. Большой привет отправляется Маше Хохловой из города Раменская, Московская область. Хороших оценок. Люблю. Твоя тетя. Добрый день, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, меня с 50-летием. Поздравлений сегодня очень много. Пожеланий тоже, но вряд ли кто-нибудь поздравит меня через Авторадио. Андрей, поселок Плесецк, Архангельской области. Андрей, это сделаю я, Ирина Лагутина. С днем рождения вас поздравляем, с юбилеем, радости вам, достижения всех намеченных целей, любви и счастья обязательно. Здравствуйте, наше любимое Авторадио. Передаю привет своему дорогому мужу Александру Богдан. Хочу ему пожелать здоровья, удачи на дорогах, хорошей зарплаты. И знаешь, что тебя ждут дома твоя жена Ольга и дочери Виктория и Анастасия. И еще передаем майский привет из Красноуфинска студенту УРФУ Кириллу Черепанову от мамы и папы, а также от сестренки Маргаритки. Учись хорошо, не забывай нам звонить и радовать хорошими новостями. Очень тебя любим, сынок. Спасибо, любимое Авторадио. Всегда с вами. Всегда пожалуйста. Анну Сазонову с днем рождения поздравляет. Самые наилучшие пожелания отправляются. Давайте добавим немного музыки и совсем скоро обязательно продолжим.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте».
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Сергей Бурунов больше не официальный голос Леонардо Ди Каприо в России.
17: Теперь он в жюри нового музыкального шоу «Соль. Легенда». Смотри 15 мая на РЕН-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Авторадио.

А бояться точно ничего не нужно. Наоборот, настраиваться надо только на позитив, танцы и, конечно же, любовь. Любовь к музыке мы вам гарантируем. Авторадио готовит для вас лучшее танцевальное шоу. Большая дискотека Авторадио. 4 июля в ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там главные звезды споют свои главные хиты. Для вас, а их так много, Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. 50 артистов. Промокод «Май» дарим вам на скидку в 10% при покупке билетов. Действует с 1 по 11 мая. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. Присоединяйтесь к нам. Это будет невероятно. Авторадио вам это обещает, а еще поздравляет прямо сейчас. +7 915 459 2020. Итак, Анастасию Ореховскую из Воронежа поздравляю с днем рождения. Желаю сиять ярче майского солнца, быть всегда такой же прекрасной, как цветущая весна. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью. Оставайся всегда такой же жизнерадостной и целеустремленной и любимой. Марина, Москва. Лика передает привет своим родителям, Ольге и Дмитрию. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Косте. Мы сейчас едем из Новошахтинской домой. Очень люблю его. Жена Татьяна. И еще. Поздравляю Смирнову Галину Юрьевну с рождением дочери. Родила 9 мая. Дед Юрий. Все родные. Самое важное событие. И еще привет Лене и Вове Васильцам. Едем в город Ставрополь от Станислава. Ну что же, есть у нас еще с вами приветы. Поздравляем коллегу Шуняеву Алексея с юбилеем. Ему сегодня 50 лет. Желаем крепкого здоровья, удачи и всего самого-самого наилучшего. Коллектив эксплуатационного локомотивного депо станции Тимашевская. Ненадолго прервемся и скоро продолжим.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
11: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
12: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
13: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
14: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
15: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.

0: Заключительная порция ваших приветов. Орлову Ольгу с днем рождения. Нашей красотке сегодня 48. Желаем крепкого здоровья, надежного плеча рядом, моря путешествий. Едем с дачи, любим и целуем. Твой Саша и Настя. Привет летит любимой супруге Зитеевой, Любочке и теще Галине Николаеве. Вчера мы узнали, что у нас будет ребенок. Счастья и радости нет предела. Люблю очень сильно тебя, моя жена. Авторадио вас поздравляет. Привет из Барнаула. Стоим, слушаем ваше радио. Алексей Сулимой. Тебя особенный привет и поцелуй, Екатерина. Поздравляю с днем рождения прекрасного человека Ивана Ключника. Ваня, мы рады, что ты у нас всех собрал. И еще привет, Олень. Привет, Оле Гагарине и Вере Гагарине. Мы сейчас в дороге и слушаем вас. Это сообщение от Кирилла. И еще Морозова Андрея Владимировича с днем рождения. Ему 9 мая исполнилось 64 года. Самое главное – здоровья и долгих лет жизни. И привет огромнейшей семье, супруге Морозовой Надежде, сыновьям Александру, Егору, Дмитрию, Михаилу, Темочке и дочуркам Елизавете, Милане, Василисочке. На связи Алексей. Всех поздравляем, всем большой привет. Авторадио будет продолжать передавать привет уже в следующие выходные. У микрофона Ирина Лагутина.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный трамп. Товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
1: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом. Неудержимый энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. Новости.
4: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Евросоюз ввел новые санкции против России. Подробности далее.
5: Про главное.
4: Европейский Союз ввел санкции против 16 физических лиц и 7 российских организаций. В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны, Севастопольское региональное отделение ДОСААФ, а также 5 детских центров, включая Алые паруса в Евпатории и Орленок в Туапсе. Поводом, как утверждают в Брюсселе, стало размещение детей, эвакуированных из зон боевых действий в начале специальной военной операции. Европейскому бизнесу и общественным организациям запрещено поддерживать с данными юрлицами любые финансовые отношения, а их активы в банках ЕС должны подлежать заморозке. Ранее, сегодня Великобритания также расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций. Согласно британскому Минфину, под ограничения попали как физические, так и юридические лица.
5: Про жилье.
4: В Подмосковье начали появляться объявления о сдаче лоджий и балконов под жилье. Так, в Одинцово собственник квартиры предложил снять застекленную лоджию за 13 тысяч рублей в месяц. В объявлении говорится, что помещение подходит для проживания в теплое время года, а жильцам доступны кухня и бытовая техника в квартире. При этом эксперты напоминают, что использовать лоджию как полноценное жилое помещение нельзя. Почему такая аренда может обернуться проблемами для собственника? Авторадио рассказал юрист, старший партнер компании «Дубинина партнер». Алексей Горялов. При этом ранее эксперты рынка недвижимости отмечали, что аренда жилья в России начала дешеветь на фоне количества предложений.
5: Про Авторадио.
4: Слушатели Авторадио ждет большое музыкальное событие. Это фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцене появятся Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие артисты. Гостей ждет 300 минут живой музыки и драйва. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и в кассах города. А с 1 по 11 мая на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. Еще раз напомню, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио, категория 12+. Официальный курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
5: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Алины Гагариной больше нет драмы. Ну, если вдруг нужна, вы знаете, где ее искать, можем устроить. Но лучше, конечно, не драмы, а деньги. Их у нас здесь на Авторадио много, готовы поделиться. Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» продолжается. И прямо сейчас очень хочется кого-то из вас сделать богаче. Зовут меня Олеся Соболева, а вы делайте громче Авторадио.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, вот так мы придумали в этом сезоне исполнять ваши желания. 5 точно исполнится, станут реальностью. И 5 миллионов рублей по частям мы сделаем

0: Так, номер выбран. 9005. Последние цифры. Префикс 929. Зовут нашего игрока Юрий. Живет он в Москве и мечтает развить пчеловодство. Классная мечта. Юрий почему усмехнулась? Потому что это неожиданно. Люди многие мечтают о квартирах, о машинах, закрыть кредиты, ипотеку. Пчеловодство еще мне не доводилось встречать. Но это достойная мечта, я считаю. Хотя давайте меньше слов, больше денег. Позвоним уже Юрию, все у него лично и разузнаем. Гимн Авторадио, прежде всего. Вместо скучных гудков должны услышать именно его, и как только это произойдет, сразу 3000 рублей. А человек-то занят чем-то. Эх, Юрий, Юрий, так хотелось с вами пообщаться, узнать про это ваше пчеловодство, про вашу мечту. Но, кажется, не сегодня. В следующий раз номер в игре остается. Гимна мы не услышали. Скучные гудки. Короткие. Ну, да ладно. Очень грустно мне в такие моменты бывает. Мне всегда нравится с вами знакомиться, общаться, задавать вам вопросы, получать ответы, деньги отдавать. Но пока сумма остается нетронутой. Прежние 13 тысяч рублей в нашем банке. Запускаем авторадио-рулетку. Выше нос, шире улыбку. Счастливый сезон продолжается для каждого из вас. Проверьте прямо сейчас свои мобильные, что у вас там. Гимн Авторадио должен звучать. И мечта должна быть на нашем сайте. Потому что уже совсем скоро, меньше месяца, остается до второго суперфинала. 4 июня исполним вашу мечту. Эх, что же это будет? Ну, может быть, и пчеловодство Юрия. А может быть, и правда квартира. А может, и машина. В общем, узнаем совсем скоро. В этом сезоне у нас 5 суперфиналов. Финалов, да даже больше скажу. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Реклама. АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ по Шехонское шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Первые шаги.
10: Первая любовь.
9: Первый отпуск.
11: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
12: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
13: 6+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от Topal Eco. 8 800 333 69 37.
19: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
20: Нет.
19: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум УСТВ-2026. Движение. Голосуй на mustifistv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
21: Категория 16+.
22: Авторадио.

Кажется, все песни про любовь, во имя любви, да для любимых. Ну, в эфире Авторадио так точно. Делайте громче свои приемники. Наши майские выходные продолжаются. И мы стремительно несемся навстречу большой дискотеке Авторадио, которая со всеми нами случится 4 июля. Это будет суббота, это будут горячие выходные. Мы с вами будем танцевать на ВТБ-арене, но пока будем репетировать. У нас премьера в эфире Авторадио. Этот вечер обещает быть ярким, потому что у нас дискотека в эфире Авторадио уже сегодня, например. А почему бы и нет? Будем тренироваться перед встречей с нашими любимыми артистами. Между прочим, 50 главных звезд страны споют свои главные хиты на большой дискотеке Авторадио 4 июля. А сегодня в 18:00 мы включаем на максимальную громкость приемники и отдыхаем как следует. Это большая дискотека Авторадио. Уже через несколько часов крутой микс ваших любимых хитов, невероятнейший драйв и только ваше прекрасное настроение, чтобы 4 июля на ВТБ-арене показать всему миру, как же мы с вами умеем отдыхать, веселиться и, конечно же, танцевать. Не забывайте билеты на большую дискотеку Авторадио на сайте Авторадио.ру, категория 12+. А здесь с вами я, Олеся Соболева. Отличного нерабочего понедельника.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автолюбители и путешественники, на АЗС «Ювел» топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел», Клубова 53.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
6: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России обновились запреты для школьников, сдающих экзамены. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ-2026. Согласно рекомендациям, во время экзамена нельзя выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Исключение только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. На ЕГЭ запрещено выносить черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения можно только в сопровождении организатора. Нарушителя удалят с экзамена.
3: Про регион.
2: Ремонтные работы на станции водозабора в городе Бодайбо Иркутской области продолжаются. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. Накануне на станции из-за резкого подъема уровня воды произошла авария. Из-за этого прекратилось водоснабжение города. В Бодайбо организована доставка питьевой воды. Сообщается, что бутилированной воды в магазинах города хватит на двое суток. Отмечается также, что школы города переведены на дистанционный режим. Детсады не работают. Сам город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, на правом берегу реки Витим, в 1095 километрах от Иркутска. Численность населения около 7,5 тысяч человек.
3: Про детей.
2: Летние лагеря остаются одним из самых популярных вариантов детского отдыха. Однако выбирать их только по цене, красивым фото или обещаниям на сайте рискованно. Особое внимание стоит обратить на официальные документы. Если лагерь не проходит обязательной проверки, то это может быть тревожным сигналом для родителей. О том, какие документы нужно проверить в первую очередь, Авторадио рассказала генеральный директор каталога детских лагерей Елена Рыженкова.
4: В Российской Федерации действуют региональные реестры организации отдыха и оздоровления. И детским лагерем может называться только организация, которая юридически находится в этом реестре. Значит, что она прошла все необходимые проверки представителей государственных органов власти. И у объекта есть выданное санэпидзаключение, которое, соответственно, дает ему право открываться и принимать детей. Однако организованный детский отдых в стране детскими лагерями не ограничивается. Есть огромное количество предложений от туристических компаний, и это не только детские лагеря, но и детские туры. Соответственно, здесь нужно обращать внимание на наличие лицензии и вхождение компании в реестр туроператоров и турагентов, и большое количество дневных форматов пребывания, как правило, это городские клубы или лагеря пришкольного типа.
2: Эксперт подчеркнул, что подобрать подходящий лагерь несложно, но делать это лучше заранее.
3: Про туризм.
2: Турпоток из Саудовской Аравии к концу этого года достигнет 200 тысяч человек. Об этом заявил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев. Напомним, с сегодняшнего дня вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь россияне могут въезжать и находиться на территории королевства без визы непрерывно, либо суммарно до 90 дней. Курс доллара на праздничные выходные вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

уж таких, как мы, на земле много. Я имею в виду ищущих любовь. Любовь тут тоже нас скоро найдет. В общем, мы это движемся навстречу друг другу. Ну и, конечно же, навстречу главному событию этого лета. Я про большую дискотеку Авторадио. Мы к ней вовсю готовимся. Надеюсь, что и вы тоже. Ведь главные звезды споют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия Галибрий, «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. 50 наших любимых артистов на одной сцене 4 июля в ВТБ-арене. Мы с вами встречаемся и как следует танцуем, зажигаем и ни о чем не думаем, только о своих коронных движениях.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: их накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Чтоб был хороший урожай, все в «Профиль-центре» покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
1: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
3: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
5: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
6: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
7: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
8: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон», Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Трава растет, сезон идет. Кусторез роет, и туда и обратно стрижет. И полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 1-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН, 117-78-47-26-16-02, 6+.
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
4: Забудь про септик. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация Topaz от Topal Eco. 8-800-333-69-37.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
8: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
9: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресло и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Авторадио.

0: Первая порция майских выходных на финишной прямой. Мы проводим этот вечер вместе. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на авторадио. Ни слова о работе. Давайте не будем. Лучше поговорим о вас. И о нашей доброй традиции в День Победы петь Катюшу всей страною вместе с авторадио. Вот и 9 мая в прямом эфире с вашей невероятной поддержкой вновь прошла акция «Страна поет Катюшу». Мы от вас получили просто какой-то невероятнейший отклик. Вы умеете удивить, приятно. И благодарны мы всем вам за ваши видео, которые, между прочим, продолжают поступать в наш официальный канал Авторадио в мессенджере Макс по ссылке в закрепленном посте. Я вам напомню, что все ваши видео мы принимаем еще и сегодня. Так что, если в День Победы вы пели Катюшу вместе с Авторадио, все это великолепие сняли на свой телефон или на видеокамеру, делитесь своими роликами вместе с нами, а самые яркие станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. Всех вас еще раз поздравляю с праздником, с Днем Великой Победы и, конечно же, огромное спасибо, дорогие вы наши слушатели. Меня зовут Олеся Соболева, остаюсь с вами на связи.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
2: ОГРН 102-350-089-21-40.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Часть полномочий по работе с трудовыми мигрантами передадут МВД. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Госдума рассмотрит законопроект, который касается правил для иностранных специалистов России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о списке профессий, по которым иностранцы могут проще получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот перечень входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия для МВД должны усилить контроль. Депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке. Кроме того, МВД ранее предложило провести эксперимент по организованному набору иностранных работников. Он должен пройти с 27 по 2030 год. И, как пояснили в ведомстве, помочь упорядочить миграционные процессы.
3: Про продукты.
2: Ранняя клубника требует особенно внимательного подхода при покупке, поскольку риски связаны не только с ранним созреванием, но и с условиями выращивания, хранения и транспортировки. Об этом рассказала доцент университета Росбиотех Полина Кулач. По словам специалиста, свежая и спелая клубника быстро теряет форму и свежесть, обычно уже через 1-2 дня даже в холодильнике. Если ягоды остаются слишком твердыми и внешне идеальными после недели хранения, это может указывать на химическую обработку. Интегративно нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Авторадио рассказала, на что обращать внимание при выборе клубники.
4: Одним из главных критериев при выборе клубники – это ее запах. То есть клубника должна быть ароматной. Если она не пахнет, то это, скорее всего, совсем искусственная. А тем более, если она еще и какая-нибудь глянцевая и прям идеальная, без запаха, такую клубнику брать не стоит. Обращаем внимание на хвостики. Они должны быть свежие, зеленые, не должны быть хвостиков пожелтевших, вялых. То есть это клубника, которая уже немножечко подустала. Чтобы без наличия плесени, либо каких-то вмятин таких, чтобы она не текла. То есть клубника должна быть прям такой вот аккуратной, свежей. То есть это тот товар, который вот прям должен выглядеть ювелирно.
2: Эксперт отметила, что клубника с большим количеством пестицидов вредна для организма, но только если употреблять ее в большом количестве каждый день. Но пара ягод, которые вымочили и хорошо помыли, будут не опасны.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, исполнять «Катюшу» вместе с Авторадио в День Победы уже наша добрая и по-настоящему народная традиция. И 9 мая в прямом эфире снова состоялась наша масштабная акция «Страна поет Катюшу». Мы продолжаем получать ваши невероятно искренние, теплые, душевные видео. Если вы пели «Катюшу» вместе с нами и сохранили этот момент на смартфоне, обязательно отправляйте запись. Напоминаем, прислать свое видео можно сегодня до конца дня по ссылке в закрепленном посте в канале Авторадио в мессенджере «Макс». Лучшие кадры станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы людей по всему миру уже совсем скоро. Официальный курс доллара на праздничные выходные и вторник – 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Надеюсь, в эти майские удалось вам побывать на море, ножки помочить, подставить лицо солнцу. Но если нет, то все впереди. Там у нас и лето, и отпуска. Самое главное, чтобы 4 июля вы были в Москве. Планируйте отпуска правильно, чтобы попасть на большую дискотеку «Авторадио». Собираемся в ВТБ-арене. Там будет море вас, да, 30 тысяч человек в зрительном зале. Наши любимые артисты на сцене. Главные звезды споют свои главные хиты, вы только представьте. И Зиверт, и Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Это событие, ну, никак нельзя пропустить, поэтому бегом за билетами.

0: многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
0: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
1: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
9: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Квартиру сниму на Суточно.ру.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 040 9 тысяч рублей.
19: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru.
20: На край света за мечтой.
21: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
22: Мы согласны.
20: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. В кино с 14 мая. 0+.
23: Авторадио.

0: Ждать-то осталось недолго, еще 7 понедельников, и большая дискотека «Авторадио» случится с каждым из нас. 4 июля встречаемся на ВТБ-арене, где 50 главных звезд поют свои главные хиты. Согласитесь, танцевать-то хочется уже сейчас, поэтому ловите премьеру в эфире. Большая дискотека «Авторадио». Каждые выходные с 6 до 9 вечера. Да, через несколько минут все и начнется. Делайте громче, у нас впереди репетиция большой дискотеки. Танцуем и подпеваем, чтобы 4 июля на ВТБ-арене показать всему миру, как мы умеем отдыхать. Не забывайте приобретать билеты на большую дискотеку «Авторадио» на сайте «Авторадио.ру», категория 12+. Меня зовут Олеся Соболева. Встретимся и на ВТБ-арене, и, конечно же, в эфире «Авторадио». Не прощаюсь, совсем скоро присоединюсь к нашим с вами танцам.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. Петина 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
5: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
6: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
7: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
8: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
9: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
6: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в Кари, а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. В закон о защите прав потребителей внесли изменения, которые запрещают использовать старые платежные данные для автоматических списаний, если пользователь ранее отказался от их применения. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документооборота и другие сервисы с платной подпиской. Компании обязаны принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде. Ведомстве подчеркнули, что пользователь имеет право отменить подписку в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств. Если после отказа сервис продолжит списывать деньги, компания должна будет вернуть средства в полном объеме. Исключение составит только оплата за период фактического использования услуги.
3: Про заявление.
2: Риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Однако, по его словам, необходимо направить международные усилия на обеспечение безопасности всех, в том числе пассажиров и экипажа лайнера MV Hondius, где и произошла вспышка вируса.
3: Про образование.
2: Приемная кампания в российские вузы в этом году пройдет с новым правилом. Впервые будет введен так называемый «день тишины». Об этом рассказал замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. В этот день абитуриенты не смогут подавать документы, отзывать заявления или менять согласие на зачисление. По словам Амельчука, такая мера сделает процесс поступления более прозрачным и предсказуемым для всех участников. Как отметил представитель ведомства, отсутствие изменений в последний момент позволит выпускникам спокойнее оценивать свои шансы и планировать дальнейшие действия. На приемным комиссиям организовано завершить процедуру зачисления. Кроме того, в системе поступления появится единый канал подачи документов через госуслуги. В министерстве считают, что это поможет сделать процесс более удобным и снизить количество ошибок при оформлении заявлений.
3: Про рекомендации.
2: Росстандарт утвердил новые ГОСТы для туалетной бумаги, пивных напитков и медовухи. Новый национальный стандарт начнет действовать с 1 июня. Согласно документу, минимальная ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять 90 мм. Также установлены требования к площади салфеток и носовых платков. Также с июля начнут действовать новые стандарты на медовуху. Согласно ГОСТу, медовуха должна обладать кисло-сладким вкусом и выраженным медовым ароматом.
3: Про столицу.
2: Погода в столице вернется к майской норме уже завтра. По прогнозам синоптиков, во вторник, 12 мая, воздух в Москве прогреется до плюс 19. Ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. До конца недели в столице установится комфортное весеннее тепло, около 20 градусов. Возможны кратковременные ливни и грозы. А к следующим выходным синоптики прогнозируют приход жарких воздушных масс из Средней Азии. Ночью температура будет держаться на уровне от плюс 10 до плюс 15, а днем воздух может прогреться до плюс 28. Официальный курс доллара на праздничные выходные и вторник, по данным Центробанка, 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Так и хочется узнать, почему же Сергей Лазарев пятые сутки не спит, но кажется, это все она, большая дискотека Авторадио, которой мы все готовимся. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене, где главные звезды поют свои главные хиты и танцуем. Ну а хочется танцевать и сейчас, согласитесь, ведь выходные продолжаются, настроение праздничное.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Главные звезды. Главные хиты.
1: 30 тысяч счастливых зрителей.
0: Это большая дискотека Авторадио.
1: Главный танцпол этого лета.

0: снова на главном танцполе этого лета.
1: Реклама. Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Кругом фотографы-дагитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
7: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
8: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
9: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Танцпол через пару минут.
1: Реклама. Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Karanda и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте тишину.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
10: 8-800-350-16-16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.
18: 30 тысяч счастливых зрителей.
17: Это большая дискотека «Авторадио».
18: Главный танцпол этого.

отпускаю вас разве что за билетами на большую дискотеку Авторадио, а не на нашем сайте. Выбирайте лучшие места и до встречи 4 июля на ВТБ-арене. А в выходные с 6 до 9 вечера мы с вами танцуем. Я, Олеся Соболева, в том числе. Делайте громче.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53. АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу. Горячие и прохладительные напитки. Программа лояльности для постоянных клиентов. И топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ. Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
0: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш

0: снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19.00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

0: Главный танцпол этого лета.
1: Кстати, группа «Добро» будет тоже там 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Каждого из вас мы приглашаем, встречаемся на ВТБ-арене и танцуем. 50 наших любимых артистов подарят нам свои главные хиты, а мы им, конечно же, подарим свои танцы, свои коронные движения, будем танцевать до упаду. Я, Олеся Соболева, приглашаю вас, а вы бегом за билетами на сайте «Авторадио.ру». Их можно приобрести сегодня, последний день действия промокода «Май», который дает вам скидку 10% на билеты на большую дискотеку «Авторадио». Категория 12+. Ну и у нас большая премьера в эфире, вы уже поняли. Вчера мы танцевали, сегодня продолжаем. С 6 до 9 вечера по выходным у нас репетиция большой дискотеки «Авторадио». Микс из самых мощных хитов, ваших любимых, между прочим. Невероятный драйв и только положительные эмоции. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной и делаем громче «Авторадио».

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: мы снова на главном танцполе этого лета.
1: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ Арена. 4 июля.

0: радио. Продолжение следует. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
10: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис» и скидка на ремонт 15%. Приложение раньше, акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
11: Герой Советского Союза, летчик-истребитель, легендарная белая лилия, Лидия Владимировна Литвяк.
12: Я хотел летать.
13: И я. Это же свобода.
11: Литвяк. Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

Большой дискотеки Авторадио. Каждые выходные с 6 до 9 вечера в эфире главного автомобильного радио страны. Танцевальный микс ваших любимых артистов. А 4 июля на сцене ВТБ-арены главные звезды исполнят свои главные хиты. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру. Успейте занять места на главном танцполе этого лета. А прямо сейчас прибавьте громкость своего приемника. Ну и подпевайте, пританцовывайте. И вместе с вами я, Олеся Соболева.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Валерия.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
2: ОГРН 102-350-089-2140.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
6: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
7: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: На край света за мечтой.
2: Так попросите у дракона мечту.
3: Гениально!
4: Мы отправляемся на Байкал.
1: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. Кино с 14 мая. 0+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета. Позвольте.

звоню, вы трубки не берете, а потому что телефоны переведены в диско-режим в ожидании большой дискотеки Авторадио. Мы танцуем с вами уже сейчас. Каждые выходные с 6 до 9 вечера в эфире энергичный микс любимых композиций. Ну а 4 июля в ВТБ-арене главные звезды исполнят свои главные хиты. Не пропустите это мега-событие. Берите билеты уже сейчас на главный танцпол этого лета и до встречи на большой дискотеке Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: снова на главном танцполе этого лета.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Страна мечтает и выигрывает.
3: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
4: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
5: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
6: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
7: Узнаем уже очень скоро.
8: 4 июня в прямом эфире Авторадио.
9: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
10: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
11: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
12: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
13: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
14: 4 июня на Авторадио. 0+.
15: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
16: Реклама.
17: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.

0: большая. Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели «Авторадио». С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке «Авторадио», где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майске поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
5: Категория 16+.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
7: Авторадио.

Главный танцпол этого лета скоро примет 30 тысяч зрителей. Встречаемся на большой дискотеке Авторадио 4 июля на ВТБ-арене. А пока репетируем каждые выходные с 6 до 9. Бодрый микс любимых хитов. И я, Олеся Соболева, с вами.

0: большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет, я Татьяна Куртукова, и от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать, и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Филипп Киркоров.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Скоро артиста Басту посадят в жюри шоу «Соль. Легенда», чтобы он проверил поп-звезд на рок-пригодность. «Колесо сансары» закрутится 15 мая на РАН-ТВ.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

И у женщин порой бывают мечты, но мы готовы исполнить ваши в счастливом сезоне суперигры «Много денег» на Авторадио. В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Кстати, второе мы исполним уже 4 июня в очередном суперфинале. Подготовьтесь к нему заранее. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. Ну а я, Олеся Соболева, желаю удачи. Играйте, мечтайте и выигрывайте.

0: наших зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие.
0: 4 июля.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вот и пролетели выходные. Готовимся к новой рабочей неделе. Хорошо, что она будет короче, чем обычно. Начнем мы ее со вторника. А пока же делайте громче авторадио. И ни слова о работе. Олеся Соболева на связи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Реклама.
3: АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ по Шихонское шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.
4: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
5: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8 800 222 89 90.
6: Ведущий специалист, травматолог-ортопед.

0: высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлия Савичева.
1: Всем привет, я Юлия Савичева. Приглашаю вас на большую дискотеку Авторадио, которая состоится 4 июля в ВТБ-арене. Конечно же, я спою для вас свой хит. Приходите!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

В эти выходные мы так разгрузили голову, что вместо мыслей одни сплошные на-ра-на-на-на-на-ра-на-на. Понимаю, прекрасно, вторые майские на финишной прямой, а мы как будто бы не сбавляем обороты. Несемся только вперед, и что приятно, вместе. Авторадио на связи, у микрофона Олеся Соболева.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер

круглосуточно и всегда хиты звучат на Авторадио. Делаем так, чтобы вам все нравилось. Любимые артисты, самые популярные песни, а еще мы исполняем ваши мечты. В 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио. Никаких чудес. Просто соблюдайте правила игры, заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своем желании. Если вы давно с нами, просто найдите свой номер телефона в списке игроков и поделитесь своим желанием. Квартиры, машины, яхты, полет на дельтаплане и даже встреча с кумиром. Все возможно уже 4 июня в нашем суперфинале. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний — наш призовой фонд. Я Ирина Лагутина. Желаю вам удачи!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

самые популярные артисты и так уже 33 года подряд. Спасибо вам, что каждый день выбираете Авторадио. Всех приветствую на первом автомобильном радио страны в студии Ирина Лагутина. Отличного вам настроения желаю, легкой и удачной дороги. Если вы в пути, не торопимся, все успеем. Традиционно движение только вперед, где гармония, радость и любовь. Пусть у вас все складывается удачно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
4: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
5: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
6: Ну и плюс. Авторадио.
7: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Что бы у вас ни происходило, Авторадио всегда рядом. Только хиты для вашего настроения. Тысячи городов вещания, миллионы слушателей по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти, пожалуйста. Просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт и приложение также доступны для вас. Выбирайте любой удобный способ и делайте громче. В студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам. Впереди только лучшая музыка. Впрочем, как обычно.

0: Кравченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Нам танцевальном невероятном месте. Большая дискотека Авторадио для вас. 4 июля ВТБ-арена ждет каждого. Главные звезды споют свои главные хиты. А это Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, Галибри и Мавик, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. 50 артистов. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. Обязательно присоединяйтесь к нам, вам точно понравится. Там будут все, там будем мы, и вы, пожалуйста, приходите. В студии по-прежнему Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.